0: Потому что таким слушающим боится пино. Evo, ура, у вас будет поля, и будучи в своей преданности Владимира, изволите.
1: Центра лапазди.
2: Цедик съедини тяжело то.
3: На ряду су...